Чё чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. Еще так, помню, одна у нас была девчина, такая, говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, блядь. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше-то как, пойти, говорит, там, нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, блядь. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они, говорит, больной оттопырился. Конечно, конечно, это может быть цинизм, Коля, с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представьте, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Не, не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чоп, блядь. А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу я чего-нибудь, блядь, в этих, в залобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня чих-пых. Бля. Сука, опидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть-то, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну нету, портвейну, блядь. Как портвейну нет? В клубе, блядь. Правда, у нас тоже в клубе портвейн не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, блядь, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Я говорю, какие у вас там коньяки? Ебать колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки, пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. То мы, ну, народ пошел, во, оттягивайся, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Ну, как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну, это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на Марсе происходят, блядь. И они, знаешь, очками прикрываются. Это, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь. Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, ты слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такое чувство внутри хуявое возникает. Думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая маленькая, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, все, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне, говорят, объясняют, тут, блядь, таблетки, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь, двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что тебя все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, это мы, по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй.

Один тоже, блядь. У них ребеночки не засыпал, они ему хуяк водочки помочат, блядь, сосочку он. И готов, нахуй. Я говорю, что же вы делаете, бляди? Бля, хоть портвейн бы мочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он же так быстрее забирает, говорит, блядь, ребеночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. А ребеночек вы, кстати, а потом говорит, что ж ты ребеночек у нас так пьет в 5 лет, блядь, ебать его колотить, блядь, сука. Все деньги спиздил и на водяру перевел, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ебаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинаю туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техно-свиту, где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку аж опустили. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это чтобы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизды не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые, большие половые губы, бля, располагаются, бля. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунь, туда. Напихали полную пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифр. Из сраки, бля. Так что ты, кореш мой драгоценный, техно-сюита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музыку крутит, блядь, у меня разрыв мозгов, блядь, тут все уже, мочи никакой, я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное, конечно, если кому-то нравится, пускай себя заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сиюту, а я в ней нихуя не понимаю, Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли бы с ней, блядь, хорошо, если в магазин не закрылся, взяли партиську и на скверике. Так хорошо оттянулись под весну, и почки только так на соседнем тополе щелкали, Коля, ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёптай мать, а ты техно-сюита, техно-сюита. Заводи, ебенки, если нравится. Короче, блядь, вот там эти гаухи, поэтому гаучи. А это гауси, блядь, у них. Ну, вот эти, которые мясоеды, блядь, ну, которые там скотину пасут, блядь, ну, те ковбои, ёптать, по-американски, блядь. Вот они там живут, они идут, сапоги у них мягкие, сука, еловые такие, блядь, и пиздуют. Дембель неизбежен, сука, блядь. Шаровары мягкие тут с прищипами, блядь, тут все как нависает, блядь, прокати наш Петруша на тракторе, отдыхает, нахуй, блядь. Наши трактористы все просто говно. В своей кирзе по сравнению с этими мягкими, обаятельными людьми. У них рубахи свободные такие, блядь. Курит, сука, трубку мира или сигару такую. И, бля, боливар такой заебенит, бля. Идет себе, блядь. Масик маленький такой, сука, пиздует тоже, блядь. Сапожки, сука, у него, блядь, шарварщики нахуй тоже, блядь. Но без сигары, правда, блядь. Думаю, вот хоть ребенку не дали, бля. Но шляпка такая же маленькая, идет такой мальчоночка, бля. Гауся такая. Ну, в Бразилии жрут мясо так, как в Уругвае тоже, блядь. У них там, блядь, где они столько скотины, блядь? Вот, блядь, насчет скотины, это я посмотрел, бля. Там мы были в Колумбии, в Манисалисе, на мясном рынке. Коля, блядь, это, сука, кровавая бойня, блядь. Драма! Вся улица залита кровью. Она стекает, блядь, в водостоке. Идет хуй в таком желтом, блядь, как он, блядь, ну вот этот, сука, клеенчик там таком, блядь, сука, плаще, с головой нахуй. И тащит тушу на себе, бля. И тащит тушу. А с нее прям кровь хуячит, бля. И все это по земле. О, бля, я долго не выдержал. Ты знаешь, я хоть человек, бля, крутой в некоторых местах, но, бля, крови чистой не выношу, бля. Не могу, сука, и запах тяжелый стоит, блядь. Но мясо дохуя.
мясо навалено дохуя. И вот как они собираются ее берлять. Все мне понравилось, бля. Никто не выебывается, блядь. Никто тебя за хуй не тянет. Приходишь, блядь, в любой ресторан, там все навалено. Бери, что хочешь, блядь, сам. В тарелку, в большую, в маленькую, навалил себе дохуя, садись. Подходит чувак, а не лазит еще чего-нибудь такого эдкого, блядь. Мясного, например, с пылу с жару, блядь. Ну, желаем. Тогда начинается поднос. Сначала идут сосиски, блядь, такие, жареные. Сосиски, блядь, тебе. Ну, ты пару сосисок по жадности взял, потом понял, что зря ты это сделал, нахуй. Надо было одну половиночку взять, блядь. Потому что тебе тут же подносят, блядь, куриные сердечки, блядь. Сука, целые шампура, блядь. Или же, блядь, перепелиные сердечки, нахуй. Это как для разбивочки такой маленькой, блядь. Потом, сука, несут ребрышки, блядь. Я говорю, спасибо, больше не хочется, блядь. Уже икота набирай, блядь. Обижаются, сука, блядь. Ну, говорит, ладно, еще придем. Приходит, сука, курицу несет, блядь, на этом вертеле, блядь. Да что, охуели вы все совсем, блядь. Курицу отказались, блядь. Пожалуйста, свинины кусок тащит, бля, вот такой, сука. Откуда угодно отрезать, отсюда, отседова, отседова. А, блядь, я говорю, ну вот отсюда отрезать чуть-чуть, бля, только просит для вот. И у них очень интересный там для мяса поросёк, блядь. Я привез тут своим, блядь. Они мясо едят, у меня развиваются ребята, бля. Такой, знаешь, сука, он такой типа панировочных сухарей, знаешь, блядь, там нарисовано курица, хуюрица, блядь. Ну, сука, такой, блядь, забористый, приятный, какой-то в нем есть вкус, блядь. А мне говорят, этот, говорит, порошок делается из корней какой-то хуёки, которые, блядь, наполнены синильной кислотой. Я говорю, нихуя себе. И вот чтобы ее извести, кислоту, надо их пожарить, блядь, все пережарить и перетереть. Думаю, вот, сука, как же первый человек, который на них наткнулся, на эти корни, блядь, небось, ебанулся, блядь, явно. Траванулся, сука, по полной программе. И вот какие, блядь, ипостаси и ступени надо было пройти человечеству, чтобы из этого порошка, из этих корней, сделать порошок довольно съедобный, блядь, и очень вкусный для мяса. Ну, ёпты мне. И вот когда это все навывалили, блядь, а после этой свинины они еще и говядину, блядь, поперли. Ну, ёпты, тут отрыжка пошла, пердёж за столом, блядь. Кто не выдержал, кто уже, говорит, мы покурим, да куда нахуй? Ёпты, вот это еда, блядь. И сидит какая-нибудь бабулька такая хуёвенькая, блядь, занюханная. И хуярит эти сосиски, колбаски, сердечки, блядь, ребрышки, всю хуйню подряд, блядь. И глазами так. Не, моргает вроде, моргает. Я сразу думал, не вроде не моргает. Не, моргает, моргает. Они там, блядь, не употребляют, сука. Нет, так, вообще следят. Если кто употребляет, тот, наверное, где-нибудь, блядь. Ну, что там говорить, Коля, блядь, ты налей вот чуть-чуть еще. Давай уже, нет, еще кофейку у нас с тобой, чуть-чуть, давай. О. Для бодрости просто. А потом перейдем к портвейну. Именно к портвейну. Именно, кстати, о кокаине. Вот и кореш твой, вернее, твой тезка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту Крыловскую, блядь, и говорит, чем обязан, блядь, я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они на ну, него смотрят, не мигая нихуя. Он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь, он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метет, метет что-то ему, говорит. Я смотрю, ну, явно, блядь, на кокаине. Не моргает вот за все время разговора, говорит. Так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник, он знакомый, едет в машине. Полковник, кстати, дальше пиздуй, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые, пройдемте в подвал. У них уже для этого подвал оборудован, нахуй. А вы кто хоть есть, блядь, ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот. Кто-кто? Свободные, в смысле, на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь. По лесам, блядь, и весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальщик, блядь. Ну вот, говорит, с вас 5000 рублей. Для все удовольствие, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш ты мой драгоценный. У Коли, у моего, у этого, понимаешь ли, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны. А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются, нахуй, 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь.
Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту сует, блядь. Опа! А у него карманы заситы оказались, бля. Атана, бля, я говорю, как тебе повезло, бля. А сука, слюнули бы, хуй отбрежешься нахуй. Карманы заситы, бля. Так что, кто поедет в Краснодарский край? Так, во-первых, в сторону Крыловской не ездить, бля. В сторону Павловской не ездить, бля. А если ездить, то карманы засевать. И не останавливайся нахуй. Пиздуйте, кто куда гораст, бля. Так что вот такая история, бля. Вот, Коля, конечно, я тебе хочу сказать, что все хорошо в меру. Месяц, конечно, дохуя. И когда мы уже летим, бля, на самом здоровом, сука, 747-м, 400, блядь, их 15 в мире осталось, бля, летим мы, сука. Не, это мы в Амстердам прилетели, сука, на нем. Здоровый, сука, 350 народу. Вот точно я вспомнил этот анекдот, а сейчас мы со всей этой хуйней попробуем подняться, бля. Ну, поднялись, мы летели 10 часов, все нормально, бля. Правда, сортир очень один, бля. Не один, на нашем отсеке один. Могли бы побольше сделать сортиров, блядь, для такого большого самолета, блядь. С двумя палубами, да хуя. Но когда мы уже летели на маленьком, ну так, более-менее маленьком, сука, тоже голландской компании, блядь, уже летим. А у меня такие мысли всякие хуевые уже в голову приходят. Думаю, блядь, сил никаких нету, сука, хочется в Москву. Думаю, а сейчас слабо в Хельсинки заебенится, блядь. Думаю, ой, слабо, блядь. Лучше в Челябинск, сука. Думаю, не-не-не-не, не думай о плохом, не думай. И вот мы уже подлетаем, мы уже садимся, бля, все, сука. Сели, блядь, похлопали пилота, и вот и поездка подошла к концу. 12 000 самолет, ебать колотить, блядь, сели, мягко приземлились, сидим, все. Выруливает он, ну там по-английски говорят, спасибо, мол, за полет, хуё-моё, там все вернулись, там все спасибо, команда прощается, хуё-моё. И вдруг объява такая на английском, блядь, идет: Welcome to New York, блядь. Тут у нас, сука, бля, волосы аж дыбом встали, как Нью-Йорк, блядь, опять объебали. Выяснилось, наверное, действительно. Ну, тут все как заржали, блядь. Даже американцы какие-то с нами ехали, блядь, так как заржали все. Говорят, мы только что из Нью-Йорка вроде как, а вы нас опять, бля, в Нью-Йорк. Сука. Я говорю, ну, нихуя себе шуточки, блядь, а уже нервы на исходе, блядь. Ну, сука, шутки хуёвые, блядь, думаю я. Но главное, что все равно мы уже оказались в Москве, Коля, блядь. Ну, ты знаешь... Я тебе так скажу, Коля, самый драгоценный. Вот эта поездка, блядь, по своей эксцентрике, блядь, и по всем делам, она, конечно, стоила такого, именно такого завершения.

0: Этот, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах с новосделанным мечом, причем в аэропорт, и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь. Ну, правда, там на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, но там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще незаточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалки. А, говорит, куда? Нихуя не ебет вас, блядь. Это мне, бля, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похую. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможенникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает. Таможники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидеть, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь, рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмона, помнишь, бля? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля? Где, говорит, эта пизда? Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Он говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй с вашими деньгами. Говорит, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда. С плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвиселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, сколько великая битва, нахуй. Ты всего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в страшном сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили для зрителей. Все, она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем карантины.
1: А вот еще была история, сука. Вот как она, сука. Ну, такая тоже, бля, ты знаешь, тронула, бля, за сердце, сука. Вот, блядь, тут, понимаешь... Какая-то, бля, в этом есть такая вот наша русская тоска, бля. И вот какая-то вот доброта, бля, вот натуре просто, понимаешь? Ну, вроде история там, простая там, жил купец. Ну, он добротный был такой, зажиточный, ряха такая, блядь, здоровый, как твоих, он, три, бля. Борода до хуй до самого, такой, блядь, солидный, русский купец. В натуре русский купец, вот мне всех пых, бля. Пес такой, бля, махнорылый, бля, сука. При деньгах там все, кораблики снаряжал он туда-сюда, на шлипке какая-то сейчас, сейчас тут, бля, субтуры, бля, туда, повез, бля, оттуда привез, тут поменял, ну купи, продай, хуё моё, ну купец, ёпты. Ну в рот, бля, всех пых, купец, ну чё надо ему, бля, он там, значит, эти меха туда везет, оттуда, значит, там всякие потроха, бля, ну, по-разному, там, камни какие драгоценные, там, туда везет, там, с Урала у нас там, бля, хуяк, самоцветы, бля, и, значит, туда, бля, а тут, значит, эти... всякую хуйню котлеты, бля, всякую. Ну, значит, всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, значит, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовый презерватив, бля, гандоны, сука, всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, блядь, торговал у нас народ тоже, бля, о, сука, бля,
0: Тоже надо, блин.
1: А у него, значит, был три дочки.
0: Дочки, две, тут две такие, они так, блядь, вроде как. Одинаковые такие.
1: А третья, бля, Настенька. Настенька, вот это хорошая была девчоночка, бля. Дочь была самая любимая, младшая.
0: Ну, он им говорит, ну, чё вам, бабы? Мол, привет. Ну, знаешь, что эти сейчас, блядь, батя, давай там портки, бля, там всякую хуйню. Тряпки, шмяпки, бля, там, косметику.
1: А младшенька говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Батя, вроде бы сих пыр.
0: Говорит, привези, говорит, мне... Цветочек, аленький, бля, а, сука, помню, замочила, бля, говорит, цветочек, говорит, аленький, батя охуел, говорит, какой нахуй цветочек, дочь моя, вон, тюльпанчик, бля, растет, аленький, бля.
1: Не, говорю, есть такой аленький цветочек, где-то она слышит, кто-то ей там рассказывал, бля, аленький, он говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дочь, ну, все, что хочешь, бля, ну, все, что хочешь, ну, привезу цветочек, аленький, хоть я и все, говорит, продам нахер за цветочек, бля, ну, и поехал. Поехал он, сука, блядь, и все думал, где цветочек достать?
0: Ну, там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню. Домой, значит, отправил.
1: А сам, ну, не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю? А Настенька, знаешь, так у нее, может, такая нарисованная, такой нарисованный, такой фильм, нарисованный, такой, глазки большие такие. Добрые, ласковые такие. Вот она такая вся ласковая. Как я в эти глазеньки-то посмотрю? В рот мечих пыль. И вот, значит, он говорит, поеду дальше, бля. И сел один кораблик. Взял, она, буря поднялась, бля. Тут такое началось, бля. Купец, блядь, и так, и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука. Вот все, и села, бля, тишина, бля.
0: И лежит он, сука, как на острове каком-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на все портки лопнули, все полоп, пиздюли, ёпты, где я?
1: Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание.
0: Ау, говорит, бля, где я?
1: Молчание. Тишина. В рот мячих пых, куда же я, бля, попал-то, сука, далеко ли? Туда глядь, ёпты!
0: Дворец, ай, на озере дворец, бля, это царский дворец. Заходит, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие-нибудь слуги выскочат, бля. Ну, оглядывается все время, говорит, хуй, где, бля, какие, блядь, может, какие негры живут, хуй, я не знаю, бля, тоже выбуты все нахуй, блядь, значит, ну, знаешь, как, блядь, на другом острове, ёпты. За жопу держится, блядь, караулит все, бля, входит, ау, бля, тишина. Ау, люди, нихуя. Да ёпта мать, да что ж такое, бля, есть ли кто-нибудь в рот мячих пых или нет, бля, купец, говорит, бля, в натуре, ёпта мать. Может, бля, контуженный, блядь, еще ударился, блядь, еблом об камень в какой-то, бля, контуженный, бля, полностью все, он говорит, да в рот мячих пых садится за стол, а портвейну как налил, как ебанул, бля, водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля, идет. Обятников, люди, бля, нихуя, уже разошелся, бля, ему хорошо, бля, говорит, ну, сука, бля, ну, попал, бля. Раз, бля, и вдруг какая, такая, как печечка такая, решеточка, оттуда, бля, какой-то свет, как пизданет, он говорит, что за хуйня, бля, какой-то камень, что ли, сука, а тут как пизданет, он раз, еблом-то, ёб твою, а там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет, он, и он так какую-то хуйню нажал, бля, там поднимается решетка, бля, поднимается решетка, цветочек аленький, он догадался сразу, говорит, вот это он, бля, это, сука, он, бля, он нас его, а как взять-то, бля, он только горячий, что ли, сука, хватит руками, блядь, хватит руками, а здоровый был, рожа, блядь, здоровый, бля. Как хуяк с корнями его, как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда нахуй, стоять, блядь, он нахуй, цветочек чуть не ебнулся у него, блядь, из рук, бля, где, бля, с неба, бля, вот.
2: О, блядь. Что, сука, страшно, бля?
0: Купец обоссался, бля, он стоит, блядь, ебаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Что ты, блядь, на меня орешь? Я все сделал-то, бля, в натуре, бля. Я кричал, кто тут, бля, никто, болсят, сука, все, бля. Что вам, блядь, в сларке пробки, бля, позабивали, блядь, ебло твое, бля. Что ты сказать, мол, свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не жнял нихуя. Что ты, говорит, ты мой цветочек спиздил? Я говорю, ну, мой смысл, человек, заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, бля, его задело, бля, за живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже все, пиздец, сорван, блядь.
1: забирай цветочек, но за это ты мне, блядь, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, блядь, сука, вот я тебе колечко даю, блядь. Еще бы сюда, блядь, твоя дочка, блядь, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, блядь. Что, у меня дочка Настя есть? Хуй его не знает. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хули, говорит, да я для дочи, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой гол грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут мертвец, вот точная история такая, блядь. А я как представил, ебать, мои старые костыли, Настю, бля, в его объятия, как представил, ёпта, страшное дело, мужики, блядь, ну это страшное дело, блядь. Ты понимаешь, он же, блядь, это, ну я не знаю, у него там, наверное, бля, хуй знает что, блядь, это, блядь, что-то такое, блядь. О, хотя бывает и наоборот, здорово, а у самого нихуя, ну бывает, бывает, а может, столько тоже, знаешь, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, Настя тут... Нашу, блядь, как представляю, дочечку, блядь. А этот, сука, купец, он сразу не понял, он сразу отбрехивался, мол, все, блядь. Он говорит, вот тебе колечко, блядь, колечко. Наденешь на палец, повернешь два раза, и все, блядь. И сразу здесь окажешься, блядь. Повернешь в другую сторону, будь дома, блядь. Но ты мне, Насеньке, дай колечко, блядь. И говорит, сука, чтобы она у меня была вот именно в это время, чтобы ни раньше, ни позже, в это время, значит, он будет готов, понимаешь, уже, блядь, вот в это время, блядь, в это ему. Ни раньше, ни позже, говорит, блядь. Чтобы была и бой. Ну, купец, ну хули делать, бля, купец и так, и сяк, очко зим-зим, блядь, он и так, бля. Ну, хули, говорит, сам явлюсь, хуй с ним, что будет, Настю, блядь, отмажу, бля. Явлюсь, бля, руби голову, сука, ну, не пидор он какой-нибудь, блядь, не будь за меня, сука, бля, еба. Ну, ёпте, ну, ладно, в конце концов, бля, умучить, сука, ну, за дочу, блядь, хоть заступлюсь, а дочу-то не отдам. Ну, значит... Повернул колечко, хуяк, и оказался он, значит, у себя дома. И все понять нихуя не может, бля. И товары все там уже лежат, все по сундукам, по лавкам дочки бегают. Ой, папаня, ой, батяня, в рот мне чих-пых, да как хорошо. А купец думает, в рот мне, и, блядь, что делать-то, бля. У него груз, надо сказать, груз, бля, камень лежит тяжелый. Он говорит, эх, дочь, бля, давай, бля, водочки ебанем, ебан, водочки, сел, говорит. Он говорит, что делать, блядь, сам не подду. И он зовет свою там, ну, кореш там какой-то у него там, это, и все ему рассказывает. И рассказывает ему, значит, эту историю, бля. А Настенька мимо, бля, значит, батиного кабинета шмырк, бля, ну, хотел там поссать, что такое послал, ну, хуй не знаю. Короче, шла, бля, ну, девушка молодая, ну, все там. Раз, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, на товарищу, бля. Мол, чудище-то, бля, Настеньку-то, бля, хуйня, колечко-то, бля, оп. И батя знает, ну они еще по стакану ебанули, батя заснул. Настя говорит, и тут у ей мысль-то, блядь, ты знаешь, она прям ее крупным планом показывает. Она вот так вот, глазки такие, честно, честно говорит, вот ты какой, блядь, цветочек аленький, в рот мячих пых. И так на нее на цветок так смотрит, блядь, здесь, а у нее в горшочке там стоит, в горшочке поставил его. Смотрит на него, смотрит. Она полюбил цветочек-то, бля. Говорит, сука, ты какой кровожадный, бля. В смысле, подтекст такой, понимаешь? Подтекст и мою кровушку пососал. Во, бля, все, за батю. И она, значит, смык-смык, батя. Охуел, значит, летит, бля, похрапывает, бля. Она колечко пиздик. И, значит, на пальчик. Не надевает, бля, но, знаешь, все, бля, надо повернуть. И говорит, сестренки, ну, давайте... Блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда. Вот, мол, блядь, это вот... И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя. Она сначала не задумывалась нихуя. Она сразу пизданула на палец, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые костыли. Она на острове, бля. То, и как батя, точно, бля. А этот, сука, у нее прием одинаковый, бля. Никого нету, сука, столы на крыше, бля. Партичок там, все, закусь. Ну, Настя, она не очень это дело, бля. Ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда. Ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля? Есть тут кто-нибудь? Нихуя никого. Ну, блядь, Толик, точно, бля, скучно, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. А ебало показать боится, бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец. Ну, что он будет делать-то, бля? Настя ёбнет, ну и куда, блядь? Грабежник и посылай, блядь, сука, туда, блядь, на родину, блядь. В Сенком гробу отправить, блядь, Настю, ты понимаешь, блядь? В рот мячих пых. тоже чудище, бля, соображает, сука. Прячется, прячется. И так это, блядь, это он какими вот этими кустами селестит, блядь. Блядь, от сырака здорово. Вот какой, бля, волосатый, сука. И вот он раз, раз, потом не выдержал, залюбовался. А Настенька, знаешь, она прям как, бля, горленько, солнышко такое стоит, бля, глазками хлоп-хлоп. Такая, так у нее тут всего так напряжение, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше, значит, это сарафан, бля. Но видно, что там у нее все в порядке, бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же, сегодня себе тоже заметил, естественно. И он так охуел, из пустоты и выпал нахуй. Хуяк, бля, бля. Я один раз только показали, блядь, иначе все обоссались бы мы нахуй, тут просто все, бля. Сука, страшный черт, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимодов, пизду, да? Вот наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй. Это, бля, все, бля. Вот один раз показали только, под конец, блядь, чтобы совсем не ёбнуться, блядь, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, блядь. О, блядь. Настя, ёбти! Думал, медведь, блядь, а осору... Стой, стой, бля, не боись! Отверни глаза, бля, это я! Кто я, ёптать, головка отходит! Куда ты нахуй выпал, бля? Ну, ёбаный ты рот, бля! Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, бля. И она к нему так, сэр, что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь, и вроде как, а говорит, пиздись, бля, заколдовали. О, бля, это у нас такой ход, бля. Не, ну... Ты, говорит, Настя, конечно, бля, я для тебя такой бло, бля, и прочее, но ты, конечно, езжай домой, бля. Езжай домой, нахуй, мне что-то нужно, такое благородное, блядь, сука. Я тебя отпущу, там, батя там страдает, бля, сестры твои. А ну ты явись, бля, ну начать сестры ко мне, вот, просто вот, ну, раз в недельку, понимаешь? Он ей все, сука, предлагает, бля. Ну, раз в недельку, говорит, появись, бля. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, бля. И Настя говорит, о, бля, благородный, купила, а баба любит, знаешь, вот я, сука, помню эти дела. Баба любит, когда говорит, там, сынка, бля, как хочешь, сука, поступай, в рот меня сихпы, я и сказал, о, бля, тут, сука, все, бля, тут около меня все сидела, бля. Главное, не держать, блядь, за горло, понимаешь, за горло не бери, бля, баб, она, сука, поймет, благородная, сука, если вор в законе в зоне, бля, все, бля, сделай все это, бля. В общем, бля, Настя говорит, ну хули, бля, надо батя хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк и села, бля. Ничего не сказала, бля, пойду вот попрощаюсь и приду. То, говорит, в определенный час, опять, вот структура, в определенный час явись. Явись, не запылись, бля, значит, явлюсь, в рот мяч всех пых, клянусь, бля, вот, сука. Ну, Настя, честная баба, она, конечно, ну, хули, бля. А, хотя не понимает, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну, сука, ну, невозможно половую жизнь вести так вот, и все, бля. С этим человеком, бля, в рот, он же не человек. Может, там квадратный трехслен, бля. Ну там не поймешь нихуя. О, а батя красота, когда дочки там дали, бля, дуй, батя все видел, рассказал. Говорит, бля, такой вид мужика с тремя хуями, говорит, видел. Говорит, ёпта, дочки так заделись, бля. А батя, мы с одним-то, говорит, не видали, а ты, сука, такой рассказываешь. Ну вообще там умора, бля, умора, бля. О, значит, она раз колечко и опять туда домой. Сестры, Настя, где ты была, что видишь? Куда ты делась-то? В рот меня всех пых, мы тут всех подняли на ноги, милиция, хуё моё. А говорит, не, я, говорит, там, говорит, слетал, и батя всё рассказала, батя, я слышала. Ну зачем тебе, батя, такой геморрой? В рот меня всех пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, я отвечу. За наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, как Колька тогда, блядь, говорит, отвечу за наколку, блядь, не ответил, сука, был похоронен, сука. Пахан гроб взял, дохлый, закопали, блядь. Пизда. А Настя, бля, в законе, в зоне, говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, сих пых. О, бля, раз, говорит, ну, значит, он, говорит, срок мне дал, говорит, появлюсь через такое-то время. Появляюсь, значит, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся, может, не увидимся скоро. Говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуть подвох, говорит, сели, значит, это, выпивают, значит, все дела, выпивают, ну, значит, только Настя тут дёрзит, говорит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь, а сёстры-то, блядь, они говорят, бля, ну нихуя Настя, бля, в рот ей чихпых, что ей везёт ей, бля, это чудо с тремя хуями теперь её там будет, бля, нам хоть бы по чутку, бля, на полсисечки, бля, ну нихуя, в рот мне чихпых, всё Настя, бля, давай, говорит, часы на зимнее время, бля, хуяк перевели, бля, на час, на зимнее время, хуяк, бля, они у нас сидят, бля, Настя в рот мне клик. Что такое, говорит? А ставеньки-то закрыли уже, в рот мне. Она раз, батя, а чего ставеньки-то закрыли? Он говорит, дочь, от батя уже, она раз, нахуй, блядь. Тяжело, сердце болит, блядь. Лёча, ёпта, нихуя не знаю, не понимаю, нихуя, говорю, хуяк на стол упал, бля. Она смотрит, а время-то уже, бля, и прошло. Она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, не колечко повернула, бля, раз и на острове. Раз, бля, тишина. Где чудище, где ты, в рот, бля, я тут, я опоздал, говорит, пизду, опоздал. Всё, бля, смотри, лежит, бля. Горочкой такой, бля, хуяк, холмик, бля, волосатый такой, бля. Еще я так показываю, знаете, холмик. Ну, еблань показываю, уже страшный, сука. Так, мех какой-то, бля. Навален, сука, лежит, мех. Она говорит, чудище, бля. И бросается, я прям, бля, бля, сука, да мурашки, бля. У тебя бля, не прикоснулся бы никогда, бля. Она прям, хуяк его, бля. И давай его, бля, прям, тут не целую, бля. Плачет, бля, прости, чудище. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а. Честный, плачет, прям над ним, бля. Она, чудище, бля. И, бля, и как запел, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, говорит, блядь, ей так обидно, и она говорит, ёпты, как запоет песню-то, блядь. В это время вы родимой сторон. Я вот запомнил, сука, ты, блядь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное, ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное, рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян. Веселее и краше поет. В рот мне чих-пых. Вот так, как спела, блядь, ты веришь мне? Я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти... Блядь, как воздействие искусство, это моя культура, блядь. Искусство, магия культуры, блядь. Она, блядь, я просто хуй ебло раскрыл, блядь, портвейн забыл пить, блядь, все, вот так сидит, блядь. Ой, ёпта. И плачет она, а слезки кап-кап, и на эту, на мех на этот хуяк. А он, оказывается, заколдованный, блядь, действительно был, блядь. А кто говорит, и вдруг хуя... Раз, бля, а там тучи, блядь, гроза, буря, блядь, дождь хуячит, блядь. Я раз, и сразу, бля, раз, солнышко, бля, раз, тишина, птицы пели. И добрый молодец, в рот мячих пых, такой, бля, в законе чувак, бля, все. Такой, бля, стоит, говорит, Настя, бля. Ну так все нормально, говорит, Настя, бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мячи пых. А Настя-то вообще не ожидала такого поворота. Она говорит, ёпта, это что, ты кто, бля? Говорю, кто-кто, ёпта, дед пыхто, ёпта. Я, говорит, бля, добрый мол, всё, я охуела, сослепла, что ли, в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везёт, бля, думаю, людям, бля. Я говорю, ну всё, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она, ну, ещё раз целует, бля, всё. Ну тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь я всё это, блядь. Кончается, бля, и они говорят, ну все, давай, мол, колечко повернем к папе, говорит, и к папе, и тут такое началось, ёб твою, тут не в сказке, как не пером описать, блядь, все обрадовались, бля, все, и он говорит, я, говорит, дворец строю, все, туда переезжаем к Ибемир, все, бля, у них свой остров, бля, дача, все, о, бля, в рот меня чихпы, что же, чувиха, бля, она, сердцем, сердцем, блядь, за все, она, блядь, за свое сердце, бля, вот понимаешь, ты вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля, по своим делам получила, чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля.
0: А, Коля...
1: Я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления, ты почувствовал, нет, какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе, ну как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Все-то как-то тут начинает теряться, вроде ноябрь, похоже на март, коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут вон. Яйца драл, драл, блядь, потом куда-то он ушел, блядь, заспал, наверное, блядь, перепутал, ночь днем уже, блядь. Хотя коты помногу спят, им полезно, блядь. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, блядь, к зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как к
0: завалюся и двигаюсь. Может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, и он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, бля. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там 1 градус. И пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты со своим телефоном, да? Выключи его нафиг. А, айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь... Вся это Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, блядь, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, ни хера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь. Чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, блядь. Ой, блядь. Если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть.

0: нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Нахуй.
1: Только
0: нахуй.

Нахуй. Нахуй. Только нахуй. Нахуй. Только нахуй. Нахуй. Рот на чипых колян. Нахуй я. Нахуй. Только Вику. Нахуй я. Только Катю, блять. Нахуй я. Нахуй. Только Вику. Нахуй я. Только Катю, блять.

0: Нахуй. Только Вику, блять. Только Катю, блять. Только Вику, блять. Только Катю, блять.
1: Вот так вот ее.
0: Ага. Только

0: пизда. Ебать! Сука, блять. Хуй! Пизда! Ебать! Сука, блять. Сам ты мудак, ёб твою мать.
1: И полетели мы в город Кита. У них есть сегодня не по-нашему. Вот не богота, блять, а богата, блять. Не ки, как её, кито, блять, кито, нахуй, понимаешь? Ну, китами там не пахнет нихуя, тоже в горах ухуй на рогах, блять. Там, блять, вулкан дымит в пизду такой, тоже дыхания не хватает. Думаю, блять, всё же на всё какое-то высокогорье попадает, блять. Вышли оттуда, бля, город, сука, в такой котловине, бля, всё красиво, чинно. Ну, так дождичка идёт, блять, я не скажу, всё жарко, бля, воздуха не хватает, бля. Ну, там в посёлок зашли, бля, закорешковались с ребятами там, бля, там. Там ещё одного Николая Николаевича встретил. Всё же они все такие крутые ребята, бля. Оказался, блядь, премьер-секретарио, блядь. У него написано на визитке, бля, то есть первый секретарь. Почти ЦК КПСС, нахуй. Ты понимаешь, нет? А местное население, Коля, вот ты не поверишь, нет? Ну, вот такого роста примера, блядь. Ну сколько? Ну, 1.40 м, блядь, да? Мне вот прям по пупок, нахуй. Точно, они такие маленькие все, блядь. Такие вот, как их назвать-то, блядь? Индейцы, блядь. Ну как индейцы, блядь? Ну мелкие такие, блядь, все так и есть, блядь. И бабы такие у них, и все. Они там, знаешь, в обслуге, во все дела, блядь. Ну этот, блядь, Коля, блядь, тоже их построил, сука. А у них эквадорцы, они как эти, как у нас чукчи, блядь. То есть все анекдоты у них, например, вот встречается один эквадорец, блядь, с одним колумбийцем, нахуй. Ну якобы колумбийцы все время под этим делом, да? А заторможенные почему-то все эквадорцы, блядь. Ему говорят, ну принесите нам вот этого, блядь. Он говорит, сейчас. И пиздец, пропал нахуй. Через полчаса приходит, принёс. Говорит, где ж ты был, блядь, всё это время? Ходил, блядь. Ну тут вот номер не прошёл нихуя. Коля так разошёлся у нас, блядь, этот. Он говорит, так, я, сука, премьер-секретарио, нахуй. Достаёт, у него там ОР написано. Отдел разведки, думаю, ебать. Он говорит, так, быстро, нахуй, мне две бутылки Бакарди, блядь. Они говорят, ой, блядь, а сколько это будет стоить-то? Они компьютер включили и стали считать, сколько порций в этой бутылке Бакарди умещается, блядь. Пока они все посчитали, мы уже одну выжрали нахуй, блядь. Потом они начали считать дальше. Вы, говорит, считайте, вы нам поставьте нам, блядь, а утром мы рассчитаемся. Ну, блядь, ну наш отдел разведки гуляет круто, я тебе скажу, блядь. Так я скажу, блядь, гуляет, что утром приехали из посольства забирать. Да, жена закричал, блядь, где мой муж, бля? Почему мне дома, блядь? А в это время, блядь, Коля ждет там нахуй доллары, нахуй, блядь, ждет просто, блядь. На глазах уземленной публики и маленьких местных индейцев, блядь. Объевшись Бакарди, блядь. Больше даже не объевшись Бакарди, а объевшись некоторого своего собственного самомнения, блядь, я бы так сказал. Я говорю, ладно, я пошел, надо немножко отдохнуть. Утром спускаюсь, кофейку попил, спускаюсь, а он в той же позе сидит, блядь. Тот же Бакарди стоит, те же индейцы, блядь, стоят, и Коля сидит, блядь, хуярит. Во, блядь, смотрю, тут уже подъехали товарищи вязать, блядь. Ну, всё ж, бывает такое, оттяжечка нужна каждому товарищу, даже из ОР, из отдела разведки, блядь. В Эквадоре, там, думаю, не особенно уж с разведкой так уж прям напряжённо, я бы сказал. Ну, дело в том, что там просекает экватор, нахуй.

Они шкрапли печенье там делают, бля, всякую хуйню. Курить никто не додумался, бля. Масло, бля, гнали с нее, бля. Курить никто не додумался, бля. Курить никто не додумался, бля. Курить никто не додумался, бля. Никто не додумался, бля.

мы привыкли, что конопля это, блядь, жуткое дело, блядь. Блядь, ты куда ж ты столько портвейну-то припёр, кореш ты мой драгоценный? Ты тебе что-то, блядь? Это тебе что, при советской власти, блядь, по талонам, что ли, набрал, блядь? Все талоны собрал со всех родственников, блядь. Ты что, блядь? Такие запасы, они сейчас нам вредны, понимаешь? И мы же не остановимся, пока с тобой все это дело не уговорим, а? Даже нам с тобой Зинка с Клавкой не помощницы, пока они тут на даче, понимаешь? Это же мы с тобой опупеем, кореш ты мой драгоценный. Это же, как тебе сказать, ну, подлинные своей стороны... Сказал бы распияйство, но понимаешь, тут я сейчас в более таком философском настроении нахожусь. Я бы сказал, полное раблезианство ты сейчас проявил, кореш мой драгоценный. Что ты, глазенки-то вытаращил? Я бутылки-то не роняй, ёптать, пизда. Ты что, сука, этот портфель хуй отмоешь потом, блядь. Нам придется паркет менять, блядь, дубовый. Ты что, он все впитает сейчас, блядь. Так что ты подбирай эти бутылки нахрен, не бей, пожалуйста, поставь. Садись и спрашивай, что тебя интересует, что так напугался-то? Ах ты, раблезианство, не знаю, что такое. Хе-хе. Вот садись, налей себе стакасёк портвейну. Вот налей его, налей, налей. И мне тоже. Так, полстаканчика, да? Вот мы сейчас с тобой дюкнем. Дюкнули. Вот оно. Пошло, пожилось. Ничего, протишокся, несмотря на цвет. А, так, правда, ничего. Все, говорит, дорогой брал. А, ну ладно. Вот теперь надо сразу налить второй стаканчик. Все, и не идет сразу-то. А третий? А четвертый? Вот это, Коля, и есть раблезианство, бля. Когда уже пердишь, отрыжка, а ты все хуячишь. Идет это слово от известного, как говорится, в узких и широких кругах в свое время Франсуа Рабле, писателя такого говоруна. Ты знаешь, раньше компьютеров не было, телевизоров не было, магнитофонов не было. Это я сейчас сижу тут, пизю, все записываю.